0: Сегодня.
1: 13
2: сентября.
0: Сентября.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.
4: You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why.

0: 13 сентября.
1: В Москве 5 утра.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13-е.
2: 13-е.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: 7-ма година в Україні. Рання година держить золото в

0: сегодня.
1: Сегодня.
0: 13.
2: 13.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

くなる。メリーゴーランド暴れたくなる。

you're a little richer.

0: Wir tragen dich in uns
1: mit. Вы слушаете Анон ФМ.
2: Добро пожаловать!

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13.
2: 13.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
3: 13. Сентября. Сентября.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: Как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13-е.
2: 13-е.
3: Сентября. Сентября.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: 13
2: сентября.
3: 14-та година.
4: У Києві не женись, а в Ромнах коней не мінь.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: 13 сентября.
1: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13-е.
3: 13-е. Сентября.
0: Сентября.
4: Делай раз, делай два, делай три, на часы посмотри, на часах 16.

0: 13
1: сентября,
2: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.
2: Dive into the flat line. Get loose the flat line. I need a an I by the equal sign.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
0: 13 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13
0: сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
3: 13 сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 20 часов.
5: After the end, we still remain as one forever to the stars again. As the cycle continues and the numbers fall, the power symbols continue to call.

0: time, weather, and
1: highways.
0: Case of various

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 13.
2: 13.
0: Сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: блять, я тут член зажал, блять, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

ourselves. Let's pray to the wormed raindrops.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сука!
1: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
2: Да она не может любить меня!
0: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 13-е.
2: 13-е.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы диудаки, а в игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше? Что?

0: Сегодня понедельник.
1: 14 сентября.
2: В Москве полночь.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

метробами я весь согнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми метробами я весь согнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: 光を起こす深い波、
1: シナリオを開く扉、
0: 視界を満たした光、しぶきで洗顔、海岸、台風の目、
1: 死ぬ気で研磨、ライフはない風の
0: 目、耐え難い通路で、
1: 耐え難い空母で、
0: やむからいつる個性、
1: ありがたい無数の音、奏で合わせ式を寝る上の心を、
0: ただ一
1: 生、ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生、
0: ただ一生、
1: 一生、奏で合わせ式を寝る上の心を、
0: ただ一
1: 生、ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生、
0: ただ一生。
2: О чем ваш эфир?
3: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
4: Радио Алоэ.

0: Сегодня, сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник. 14.
3: 14.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не мій.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: С другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

serve it to another man, well, I ain't your slave.